0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участница музыкального праздника
0: Полина Гагарина.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: В молодости есть все, кроме старых друзей.
0: Это радио «Дача».

Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором для слушателей старше 16 лет.

0: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Дача».

0: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Ольга Зарубина.

0: сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+.
2: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочки 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности «Секрет императора» полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
1: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
0: По будням.

Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Live Arena.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участники музыкального праздника.
0: Группа «Корни».

0: ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
1: 26 сентября 2026 года.
2: Москва. Лайф-арена.
1: Большой фестиваль.
2: Удачные песни.
1: Михаил Шуфутинский.
2: Олег Газманов.
1: Группа «Комбинация».
2: Сергей Лазарев.
1: Андрей Державин.
2: Николай Басков.
1: Ольга Зарубина.
2: Григорий Лепс.
1: И многие другие звезды радиодачи поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+.
3: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звезды 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности «Секрет императора» полностью безопасен. Звоните с мобильного «#2023» и узнавайте подробности. «#2023». Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. «#2023». «#2023». Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Звоню с города Орла. Хотел передать привет Светлане Дудиной. Я ее очень люблю и ставлю песню Виктора Королева. Спасибо, Радио «Дача».

0: энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Последний писк моды – это звук, издаваемый мужем при взгляде на ценник.
0: Это радио «Дача».

0: Радио Дача.
1: Реклама. А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

секрет, не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Читай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: объявление.
1: Улыбки, море, шашлыки, любимые люди рядом.
2: А как выглядит ваше самое счастливое лето?
1: Делитесь яркими снимками и летними историями с командой «Радиодача».
2: Утром по будням мы выбираем самые интересные фотографии, звоним их авторам и дарим шикарные призы для удачного отдыха.

0: Сочи в Турцию.
1: Правила акции и формы регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
2: 18+. Реклама.
3: Эх, что за дни наступили? Самый разгар летней выгоды. Это когда всевозможные товары в М-Видео с по-настоящему жаркими скидками. Например, смарт-телевизор General Electronics с диагональю 50 дюймов до 26 июля в М-Видео радует ценой от 19 999 рублей. Люди уже спешат за ним, и ты не отставай. М-Видео. Больше, чем техника. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
4: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
5: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
6: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек «Марс». Морская прогулка в подарок с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут София. Я из Нижегородской области. Передаю привет своим родственникам. Бабушке, дедушке, крестной и маме с папой. И специально для них я заказываю песню «Чужие губы, руки вверх». Спасибо, радио «Дача».

как море глаза, это всегда возможность взглянуть на любимого человека и устроить себе небольшой коротенький отпуск. Всем ранним пташкам, кто уже открывает и протирает свои глаза, доброго утра желаю. Меня зовут Андрей Фролов, зрительный контакт с вами установить не получится, однако у нас есть аудиальный канал связи, и его используем по полной здесь на радиодаче. Этим утром буду с вами и, конечно же, поставлю классных хитов. Впереди Ольга Бузова, Дима Билан и Наташа Королева. Не пропустите.

Ровные весы и стрельцы получат удовольствие от новых мест, знакомств и впечатлений. Даже небольшая поездка может подарить идеи, которые пригодятся уже совсем скоро. Тельцы, скорпионы и рыбы будут настроены более практично. День подходит для покупок, ремонта, наведения порядка и решения бытовых вопросов. Все сделанное сегодня прослужит долго. Близнецы, львы и козероги могут неожиданно услышать комплимент или получить признание своих заслуг. Не отмахивайтесь от похвалы, она вполне заслужена. Раки, девы и водолеи захотят провести время в спокойной атмосфере. Иногда лучшим отдыхом становится возможность никуда не спешить.

0: Ван, кстати говоря, стал гостем одного из последних выпусков интернет-шоу «Натальная карта». Уверен, многие поклонницы ждали появления своего кумира в каком-нибудь подобном проекте, где бы он пооткровенничал, рассказал какие-то подробности о своей жизни. Но в этом случае, я думаю, многие из девчонок были разочарованы, потому что артист рассказал, что состоит в отношениях на данный момент и даже готовится к заключению брака. Он пояснил, что добиться такого результата было довольно непросто, ведь с годами ему стало сложнее строить отношения. Любой потенциальный партнер должен органично вписываться в его уже сложившийся образ жизни. В наш сложившийся плейлист здесь в эфире «Радио Удача» вписаться довольно просто. Надо всего лишь написать 100% хит и вуаля. Очень скоро продолжу радовать вас клевыми хитами. Впереди «Золотое кольцо», Хабиб и Андрей Губин.
1: Реклама. А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: музыкального сопровождения сухой текст в припеве данной композиции звучит так. Хоп, нанай, нанай, нанай, нанай, нанай, нанай, нанай. Ну, в общем, сами понимаете, создается ощущение, что автор немного прошляпил все дедлайны и работал спустя рукава или, ну, просто вообще изначально не сильно напрягался. На самом деле, порой не нужно много слов, чтобы достичь ими поставленной цели. То же самое происходит и в рубрике «Удачный момент» в финале каждого часа. Мы отправляем все ваши приветы и поздравления, которые очень емко сформулированы, но тем не менее от этого не становятся менее душевными. Звоните по номеру в Москве 8495-995-2555 и дарите близким людям любимые песни.
1: Дачные объявления. Радио «Дача» представляет легендарная песня года.
2: По выходным в 3 часа дня по московскому времени мы дарим вам лучшие композиции за всю историю знаменитого фестиваля.
1: Песни, которые помогают жить и любить, вы услышите только на Радио «Дача». Реклама.
3: Эх, что за дни наступили? Самый разгар летней выгоды – это когда всевозможные товары в М-Видео с по-настоящему жаркими скидками. Например, смарт-телевизор General Electronics с диагональю 50 дюймов до 26 июля в М-Видео радует ценой от 19 999 рублей. Люди уже спешат за ним, и ты не отставай. М-Видео – больше, чем техника. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
4: Гигабайты и минуты бесконечны, даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
5: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
1: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Олег Газманов.
6: А я

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО

0: круглосуточно.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
3: Здравствуйте, радиодача. Это звонок из города Шабинск, Курганской области. Меня зовут Положанина Александра Константиновна. Я хочу песню послушать «Кабриолет» в исполнении Любови Успенской. А еще я передаю привет дочери Положаниной Ольге Юрьевне, город Нижневартовск. Спасибо, радиодача.

0: Точно.ру.
1: 6+.
2: Часов утра. С вами Катя Лель и Радио Дача.

0: скажи. Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холодным.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Сергей Лазарев.

Лазарев, эфир «Радио Дача». Это все она. Я обедничать нехорошо, помните об этом. И сваливать свои неудачи и промахи на других тем более. Так что, если ваш выходной проходит, что называется, не фонтан, то он здесь, скорее всего, виноваты тоже вы. Связаться с родными, близкими и друзьями, чтобы запланировать некие развлечения на ближайшие пару дней можно, в том числе и с помощью вашей любимой радиостанции. В финале каждого часа мы отправляем ваши сообщения в эфир, а также ставим те песни, которые вы закажете для своих знакомых, родных и любимых. Так что делайте это, звоните по номеру в Москве 8495 995 255.

Буланова и Светлана Лазарева только что в эфире «Радио Дача» за нас красивых, за все, что будет в ваших выходных яркого, классного и интересного, отвечаем в том числе мы здесь в эфире с самыми лучшими и вашими любимыми артистами. Самые хитовые композиции продолжу ставить для вас в это субботнее утро. Очень скоро, через несколько мгновений, услышим Ирину Муравьеву, Алсу,

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Сначала ты работаешь на репутацию, а потом тебя уже с такой репутацией никуда не берут.
0: Это «Радио Дача».

0: Фонов, а на даче в нашем эфире прозвучал только что. Если вы уже где-то за городом на своем дачном участке, желаю вам легких выходных, чтобы вы особо не обременяли себя какими-то трудными задачами и больше отдыхали, естественно, ели различные вкусности, общались с соседями, друзьями и так далее. Ну а соответствующее музыкальное сопровождение мы непременно обеспечим. Будьте рядышком.
1: Дачные объявления. Всероссийская акция «Радиодача. Лето с сюрпризом».
2: Поделитесь своей летней историей, запечатленной на фото.
1: Расскажите, что происходит на снимке.
2: И получите возможность выиграть шикарные призы для удачного отдыха. А 28 августа мы разыграем главный приз. Два победителя отправятся в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию.
1: Возрастное ограничение 18+.
2: Партнер акции ООО «Судоходная компания «Аквилон». Морские круизы на лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию, Египет, Грецию, Италию и на Мальту. Живописные бухты, насыщенная развлекательная программа и потрясающая кухня.
1: Реклама.
3: Эх, что за дни наступили? Самый разгар летней выгоды. Это когда всевозможные товары в М-Видео с по-настоящему жаркими скидками. Например, смарт-телевизор General Electronics с диагональю 50 дюймов до 26 июля в М-Видео радует ценой от 19 999 рублей. Люди уже спешат за ним, и ты не отставай. М-Видео. Больше, чем техника. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
4: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
5: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
6: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести под выгодным условием. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф-Билек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе,

0: t.world. Категория 12+.
1: Ваш ребенок любит готовить и мечтает стать звездой? Участвуйте в конкурсе «Кухня дети». Снимите видео, как ребенок готовит любимое блюдо, и заполните заявку на сайте kuchnya.dete. Три победителя станут ведущими на телеканале «Кухня». Реклама 6+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Доброе утро, Радио «Дача». Хочу от всей души поздравить сегодняшнюю именинницу Даниэлу Наумову с днем рождения. Пожелать ей счастья, здоровья, благополучия, веселого настроения и всех своих жизненных благ. Спасибо вам огромное, Радио «Дача».

0: часов утра. Вы слушаете «Радио Дача».
1: Здравствуйте, с вами программа «Тема недели» в студии Екатерина Родина. Главное событие этого лета – чемпионат мира по футболу. Страсти улеглись, а эмоции остались. Этот мундиаль вошел в историю как самый высокотехнологичный. Игроков на стадионе окружали искусственный интеллект камеры, играли они умным мячом. А зрители у экрана впервые в истории смотрели футбол в компании искусственного интеллекта. Например, российская нейросеть Алиса AI даже включила спецрежим для болельщиков. Она анализировала спортивные публикации, раскладывала вероятности исходов матчей и показывала результаты игр, турнирной таблицы, бомбардиров, все, что полагается. В общем, стало каждому тем самым другом, который больше всех понимает в футболе. Вместе с Алисой AI мы и подведем итоги чемпионата мира. Я попросила ее прямо в чате назвать самое-самое. Начнем с масштаба. Впервые число участников выросло с 32 сразу до 48 команд. Чтобы вместить этот праздник, в США совершили немыслимое. Гигантские арены для американского футбола спешно перестраивали. Вместо искусственного покрытия положили настоящий газон, а сами поля сделали шире, чтобы они подходили под правила обычного футбола. И эта перестройка дала плоды. Расширение формата открыло двери новым именам и попросила у Алисы назвать самое перспективное открытие турнира. Она назвала Пауку Барси, защитника из сборной Испании. Аргументы у нейросети железные. Несмотря на юный возраст, он играл так спокойно и уверенно, что его признали лучшим молодым игроком. Главные трофеи забрала сборная Испании. Финал получился напряженным. Испания и Аргентина не смогли забить в основное время, и исход матча решался в дополнительное. Победный гол испанцев принес им кубок 1-0. Тут я попросила Алису AI проанализировать все матчи чемпионата мира 2026 и назвать самый удивительный факт турнира. И вот что Алиса выявила. Нынешний чемпион лучше всех команд в истории играл в защите. Всего один пропущенный мяч. Такого абсолютного рекорда защиты не удавалось поставить ни одной команде победительницы за всю историю чемпионатов мира. Это была тема недели на «Радио Дача». Всем хороших выходных!

0: и не были друг от друга, дотянуться и прикоснуться словами к сердцу близкого и дорогого человека легко, благодаря вашей любимой радиостанции. В эфире радиодачи программа «Удачный час». Каждый день в 12.00 стартует, а по выходным еще и в 18.00. Я, Андрей Фролов, уже потихонечку собираю ваши заявки, так что звоните по номеру в Москве 8-495-995-2555.
1: Реклама. А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Полиной Гагариной не только в эфире сможем встретиться, но и вживую уже этой осенью, а именно 26 сентября на сцене Лайф-арены в Москве. Также там выступят и Олег Газманов, и Филипп Киркоров, и Стас Михайлов, и еще более 20 самых известных отечественных исполнителей. Вас тоже ждем, ведь радиодача отмечает свой 20-летний юбилей. Такое событие пропускать ни в коем случае нельзя. Все подробности читайте на сайте удачныепесни.рф. Напоминаю, что все это для слушателей старше 12 лет.
1: Реклама.
2: Когда что-то беспокоит, начинается бег по клиникам. Анализы рядом, УЗИ в другом месте, МРТ уже далеко. Потом к врачу. Можно проще. СМ-клиника. Твой короткий маршрут к здоровью. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Отдых на первой линии Волги. Полный пансион в парк-отеле «Басовская». Проживание, трехразовое питание, бассейн и спа, конно-спортивный комплекс. Все в одном месте. Звоните и бронируйте ваш отдых на сайте basovskaya.ru. УУ «Простор», Тверская область, МО «Кимовский», территория «Басовская-1», ИН 774-387-5400.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Ёжик на радио «Дача» только что. Ну, а чтобы на ваших садово-огородных территориях не было никаких камней, сорняков и прочего, а также, чтобы там было все хорошо устроено, слушайте одноименную рубрику на вашей любимой радиостанции каждые выходные в субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30 по московскому времени. Полезными советами делится Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках». Очень скоро все это случится. Ну и, конечно же, в скором времени продолжатся ваши любимые хиты от самых знаменитых отечественных исполнителей.
1: Дачные объявления. Танцев много не бывает.

0: Включайте «Радио Дача». Реклама.
1: Эх, что за дни наступили? Самый разгар летней выгоды. Это когда всевозможные товары в М-Видео с по-настоящему жаркими скидками. Например, смарт-телевизор General Electronics с диагональю 50 дюймов до 26 июля в М-Видео радует ценой от 19 999 рублей. Люди уже спешат за ним, и ты не отставай. М-Видео. Больше, чем техника. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
0: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль «Удачные песни». Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами. Ольга Зарубина.

0: Дача.
1: На радио Дача.
2: Удачный момент.
1: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО «Супер».

0: круглосуточно. На радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Здравствуйте, радио «Дач». Меня зовут Ирина, я звоню вам с города Апрелевки. Доченька моя, я тебе желаю, чтобы для тебя все дороги в жизни были открыты, чтобы ты никогда не плакала, всегда улыбалась, любила жизнь и желаю твое удовольствие. И для тебя песня, группа «Fast Family». Спасибо.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Если вы белая и пушистая, значит, вам пора в солярий и на эпиляцию.
0: Это радио «Дача».

0: самом деле мечтать о чудесах может каждый, вне зависимости от возраста. Это подтверждаем мы, ваша любимая радиостанция. Дело в том, что этим летом запустили всероссийскую акцию под названием «Лето с сюрпризом», и именно в ней вы можете заработать огромное количество приятных и ценных призов. Достаточно просто зарегистрироваться на нашем сайте radiodacha.ru, приложить к анкете свои яркие летние снимки и написать, почему вы выбрали именно это фото для участия. За самые интересные работы вручаем шикарные призы. А 28 августа разыграем главный приз. 2 туристических путевки на круизном лайнере из Сочи в Турцию. Обязательно участвуйте. Все подробности акции читайте на сайте radiodacha.ru для слушателей старше 18 лет.
1: Реклама. Видеть мир ярко в любом возрасте. В московской клинике «Эксимер» лечение катаракты с выгодой до 25 тысяч рублей. Акция действует по 31 июля. Подробнее на eximerclinic.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Офтальмологическая клиника «Эксимер» в Москве. Улица Марксистская, дом 3. А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: загородного отдыха. Хорошо устроено на Радио Дача.
1: Вы на Радио Дача, и с вами Михаил Журавлев, прямиком из логова ботаника. В группе Радио Дача в Одноклассниках вы часто спрашиваете про биопрепараты, особенно на основе сенной палочки. Вот про нее давайте и поговорим. Если взять солому и сварить ее, то в получившемся бульоне почти все микроорганизмы погибнут, кроме сенной палочки. Собственно, так ее и обнаружили. А потом оказалось, что в теме растениеводства эти бактерии могут приносить большую пользу. Bacillus subtilis – их научное название. Эти бактерии в огороде могут стать эффективными защитниками от грибковых заболеваний. Корневая гниль, мучнистая роса, фитофтороз очень не любят соседствовать с сенной палочкой. Ведь, во-первых, она очень быстро размножается, вытесняя соседей. Во-вторых, вырабатывает вещества, угнетающие патогенные организмы. Да еще и токсины от вредителей тоже может расщеплять. Ее даже в медицине применяют. И снова мои любимые нюансы. Вроде бактерия одна, а вот видов, или точнее штаммов, ее великое множество. И, соответственно, эффективность их в борьбе с болезнями тоже отличается. Одни штаммы хорошо гнили подавляют, другие могут даже рост растений стимулировать. А порой бывает так, что дикие виды становятся суперзащитниками и незаметно для вас оберегают огород. Причем даже эффективнее, чем коммерческие штаммы. Это к теме отвара соломы. Можно даже не покупать препараты, а делать самим. Может получиться очень даже неплохо. И вот теперь хочу подытожить. Препараты на основе сенной палочки очень рекомендуются в огороде в виде профилактики. Причем лучше использовать не один и тот же препарат, а менять их, поглядывая, какой штамм указан на упаковке. Переборщить сенной палочкой сложно, и вреда она не наносит никакого. Ни растениям, ни животным, ни людям. Так что пользуйтесь, рекомендую. А с вами был Михаил Журавлев. Здоровья вам и вашим растениям.
0: Хорошо устроено с Михаилом Журавлевым,
2: автором блога «Логово ботаника» в Одноклассниках.
0: Слушайте каждые выходные на Радио Дача.

0: «Закрытый космос» от Ани Лорак прямо сейчас в эфире «Радио Дача». Каждый человек — это даже, я бы сказал, отдельная вселенная, знают которую только самые близкие люди. И, собственно, ваши близкие люди, я уверен, ждут, как и всегда, с 12 до часу ваши приветы и поздравления в программе «Удачный час». Ваши заявки уже принимаю. И, конечно же, пишите сообщения в ВКонтакте и в мессенджере Макс. Все обязательно передам в лучшем виде и оформлю с помощью лучших исполнителей нашей отечественной эстрады. Благо, плейлист позволяет. Уже очень скоро с вами услышим Александра Панайотова вместе с Алексеем Чумаковым, также Александра Барыкина и Николая Баскова. Будьте рядышком.
1: Реклама. Отдых на первой линии Волги. Полный пансион в парк-отеле «Басовская». Проживание, трехразовое питание, бассейн и спа, конно-спортивный комплекс. Все в одном месте. Звоните и бронируйте ваш отдых на сайте basovskaya.ru. УУ «Простор», Тверская область, МО «Кимовский», территория «Басовская-1», ИНН 774-387-54-0. Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: обыкновенная по красоте песня от Александра Панайотова и Алексея Чумакова прямо сейчас в ваших динамиках. Ну а наши с вами перспективы ближайшие вполне себе традиционные. Как и всегда в 12.00 стартует программа «Удачный час». Присоединяйтесь, будем общаться, передавать приветы, поздравления и прочее, а также ставить ваши любимые песни. Ну а под занавес этой 60-минутки, конечно, еще разок успею поставить вам чего-нибудь эдакого. Ну и, конечно же, удачный момент впереди. Так что звоните по номеру 8495-995-2555.
1: Реклама. Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Эх, что за дни наступили. Самый разгар летней выгоды. Это когда всевозможные товары в М-видео с по-настоящему жаркими скидками. Например, смарт-телевизор General Electronics с диагональю 50 дюймов до 26 июля в М-видео радует ценой от 19 999 рублей. Люди уже спешат за ним, и ты не отставай. М-видео. Больше, чем техника. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
4: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
5: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек «Марс». Морская прогулка в подарок с 24 по 30 октября. Билек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-билек. Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: lt.world. Категория 12+.
1: Вокруг света празднуют юбилей. Бренду исполняется 165 лет. Главная тема июльского выпуска – авантюра века. Узнаем о парадоксах безумного чаепития Льюиса Кэрролла, ошибках Одиссея и Нолана и о том, какими были на вкус исчезнувшие цивилизации. Новый номер уже в продаже. 16+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Это Павел Сизых, Кемерово. Хочу передать привет Анастасии Зайцевой. Это моя вторая половинка. Я ее очень люблю, ценю, обожаю. Хочу поставить для нее хорошую песню «Надежда Кадышева и веночек». Всем отличного дня. Спасибо. Радио «Дача».

0: Вы слушаете «Радио Дача». Удача. Удачный час.
1: Всем еще раз здравствуйте. Как и обещал, программа «Удачный час» ровно в 12.00 стартует. И мы будем целых 60 минут с вами общаться, слушать ваши приветы, поздравления и, конечно же, любимые, самые шикарные хитовые композиции от ваших любимых артистов. Меня зовут Андрей Фролов, я буду с вами и, конечно же, напомню, куда вам необходимо отправлять ваши письма. Конечно же, в наше официальное сообщество ВК, ВКонтакте, и в мессенджере Макс. Звонки принимаются исключительно по номеру в Москве 8-495-995-2555. Ну и давайте посмотрим, что нам уже отправили. Отметиться успела быстрее всех ВКонтакте Ирина Дурова. Она желает всем доброго дня и передает приветы своей семье. Дане, Катюше, Савелию, внуку Артемушке, мужу Дмитрию, свекрови Валентине, Анечке и Олегу. А еще сегодня поздравляет всех своих коллег Ирина с днем торговли, в частности Маришку, Галину и, конечно, замечательного директора Ольгу Владимировну. «Всех люблю», написала Ирина. Присоединяюсь полностью ко всему вышесказанному. Ну и, конечно же, продолжаем с вами удачный час. Впереди Филипп Киркоров.

0: Радио «Дача». Это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я Мухтаров Александр. Звоню из Республики Адыгея, Майкопский район, поселок Табачный. А летят мои поздравления в Краснодарский край, в городе Геленджик, моей тети Мухтаровой Татьяны. Ну что ж, Татьяна, поздравляю тебя с днем рождения. Счастья, здоровья, благополучия, удачи во всем. Все задумывалось, воплотилось в реальность, и все твои мечты сбылись.

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радиодача».
2: Уважаемый «Радиодача», меня зовут Эдуард, я из Москвы. Хочу поздравить с днем рождения нашего обожаемого и любимого Вадима Альбертовича. Вадим, желаем тебе крепкого здоровья, долгих лет жизни, успехов в работе и в твоих во всех задумках. Будь всегда такой же радостный, веселый и отзывчивый. Семья Ефимкиных, семья Бескопыльновых, семья Девяткиных, семья Матвеевых. Спасибо, «Радиодача».

Продолжаем удачный час при вашем активнейшем участии. Дорогие друзья, пишите непременно в группу ВКонтакте, в мессенджер Макс, и звоните по номеру в Москве 8495-995-2555. Ну, давайте уже почитаем, что нам прислали ВКонтакте. Вот, например, Танюша передает привет своему любимому мужу Ярославу, который уехал с компанией отдыхать на сплав. Хорошей погоды. Она желает всем парням вкусных трапез. Вернется Ярослав через несколько дней, а Таня пишет, что уже скучает, хочет прожить с тобой, Ярослав, до самой старости. Как ты на это смотришь? Спрашивает она и почему-то в конце добавляет: прости за все, родной. Видимо, за то, что отвлекает от отдыха с друзьями. Далее Ирина передает привет в Тверь всем своим знакомым, также Почте России и доченьке Наташе отдельно, с которой они сейчас варят вишневое и малиновое варенье. Всем желает Ирина хорошего настроения. Кстати, сегодня 25 июля, день малины, так что верным занятием занимаетесь, Ирина, в эту субботу. Далее Наталья Шумкова передает привет из Ревды и поздравляет любимого мужа Виталия и папу, а также дедушку с днем рождения. Желает солнечных дней и крепкого здоровья. Что ж, мы будем двигать далее. Напомню, наши координаты. Группа ВКонтакте, мессенджер Макс и телефон в Москве 8495 995 2555.

0: да.
1: Радио «Дача» – это удачный час.
2: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Уваров Даниил, я из города Губкин. Хочу поздравить Баженову Машу с днем рождения и пожелать ей счастья, здоровья и успехов в учебе. Спасибо, радио «Дача».

0: Точный час.
1: Что ж, продолжаем читать ваши письма из группы ВКонтакте и мессенджера Макс. Отправляйте их туда. Карима Хайрулина передает привет дачникам СНТ Подснежники Шумкова из Красноярска. Желает солнечных деньков. Нам, кстати, в столице они бы тоже не помешали. Всех соседей Карима приглашает на оладушки. Ну, прям все, что Карима написала, все хочется мне прямо здесь и сейчас. Далее отправляются приветы любимому мужу Савинскому Вячеславу, снохе Решетовой Ангелине и маленькой внучке Настеньке. А еще поздравления для мужа с рождением внука. Всем удачных выходных. Мы едем на дачу. Счастливого пути желаю всем, кто в дороге, безусловно. И будем вас радовать в пути. Только лучшими хитами от самых топовых отечественных исполнителей. Но перед тем, как вернуться к ним, давайте еще одно послание зачитаю. Тамара Шиловская хочет поздравить своего сына Зинченко Алексея.
2: Реклама.
3: Когда что-то беспокоит, начинается бег по клиникам. Анализы рядом, УЗИ в другом месте, МРТ уже далеко. Потом к врачу, можно проще. СМ-клиника. Твой короткий маршрут к здоровью.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Отдых на первой линии Волги. Полный пансион в парк-отеле «Басовская». Проживание, трехразовое питание, бассейн и спа, конно-спортивный комплекс. Все в одном месте. Звоните и бронируйте ваш отдых на сайте basovskaya.ru. Улпосторг, Тверская область, МО Кимрский. Территория «Басовская» 1, ИНН 774-387-5400.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

Продолжаю зачитывать ваши сообщения с группы ВКонтакте и мессенджера Макс в этом часе, как всегда. Собственно, это происходит с 12 до часу. Переходим далее. Оксана Щербинина шлет огромнейший привет Александре Волковой в город Отчор и поздравляет ее с Днем Торговли. «Саня, я соскучилась», пишет Оксана. «Давай встретимся и отметим праздник так, чтобы запомнилось надолго». Кому? Вам, окружающим или всем вместе? Также Оксана пишет: «Хватит работать. Солнце хоть и высоко, но уже хочется домой». Да, всем сил и терпения, кто трудится в эту субботу. Я с вами, ребята. Следом привет летит в Ярославль от Анны. Она пишет, что работает воспитателем, и для нее дети – это главное в жизни. Она счастлива, что может каждый день быть рядом с ними. Отправляет привет как раз-таки ребятам из детского сада 97. Пишет, что вы, ребята, делаете ее жизнь особенной и необыкновенной. Она гордится вами, восхищается. И отдельные приветы шлет своим сыновьям Дане и Диме. Крепко-крепко обнимает вас. Иринка передает привет семье Минеевых. Они сейчас нас слушают, что неудивительно. Так делают многие, миллионы, я бы даже сказал. Привет Береговому Иринка передает и поздравляет всех с прошедшим днем дачника. Отдельный салют Ушакову Олегу. Коллега, завтра нам на работу, напоминает Иринка. Ну и я напоминаю, что ваши приветы, поздравления и любые другие послания принимаются в группе ВКонтакте, а также в мессенджере Макс. Звонки исключительно по номеру в Москве 8495-995-2555. И идем далее.

0: Точный час.
1: Продолжаю зачитывать ваши приветы и поздравления из группы ВКонтакте и мессенджера Макс. Юля желает всем доброго утра. Ну, уже на самом деле практически обед, Юля. Так что, кстати говоря, всем приятного аппетита. Отдельный привет от Юлии, работникам завода «Нартис» в городе Череповец. Хорошего дня и отличного настроения. Далее, привет поселку Барвиха. Отправляется сестренке Юлии, папе Ивану Семеновичу от племянников и внуков Ольги, Сергея и Николая. Не скучайте. До скорых встреч. Также поздравление летит для папы Лукина Алексея с 60-летием и пожелание крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни. Присоединяемся.
2: Реклама. Легкость во взгляде. Твоя свобода в жизни. Без очков и контактных линз. В офтальмологической клинике «Эксимер» лазерная коррекция зрения с выгодой до 30 тысяч рублей. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 июля в клинике «Эксимер».
3: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: дача. Это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, меня зовут Светлана, я из города Щелково. Поздравляю своих родителей с годовщиной свадьбы. Желаем им долгих, счастливых, крепкого здоровья, сильной любви, которая у них до сих пор есть. Поздравляет их семья. Спасибо, радио, удачи.

новые приветы и поздравления подобраны. Самые интересные и лучшие из тех, что вы оставили в группе ВКонтакте и мессенджере Макс. Напоминаю, чем разнообразнее вы пишете, тем больше шансов, что в эфире радиодача прозвучат ваши тексты. Анастасия Погонялина передает привет всей семье в город Солнечногорск, которая сейчас старается и готовит вкусности. Я уверена, ваша пастила будет самой вкусной, пишет Настя. Самим готовить пастилу — это интересно. Кстати говоря, домашнюю никогда не пробовал. Угостите, если получится. Настя всем поцелуи отправляет, в частности, своей мамуле, сестренкам и бабуле. Вы лучшие, пишет она. Далее Людмила Типуева отправляет привет всем из Архангельска. Хочет поздравить с днем рождения друга, мужа, зятя Александра. Универсальный человек. Желаю тебе, Александр, здоровья, удачи. Пусть нажарит он нам самых вкусных шашлыков. Ну, естественно, мужчина даже в свой день рождения за городом обязательно превращается в повара мясного исключительно. Анна, доброго дня всем желает, передает привет любимым мужчинам, сыну и мужу Богдановой. Я вас люблю, пишет она. Отдыхаем на даче. Всем соседям СНТ подшипник привет. И, собственно, мы продолжим читать ваши поздравления, передавать приветы с радостью. Пишите по-прежнему в группе ВКонтакте и мессенджере Макс. Звонки принимаются исключительно по номеру в Москве 8495 995 2555.

0: «Дачный час» продолжается. Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радио Дача».
1: «Радио Дача», здравствуйте. Я Галина Дмитриевна из Владивостока. Наш город – это морской форпост России на Дальнем Востоке. И он сегодня готовится к празднованию Дня военно-морского флота. Всем большие добрые поздравления. Но так получилось, что я хочу поздравить и наших родных – Игоря Геннадьевича и Марину Валерьяновну с красивым юбилеем. 40 лет они вместе вырастили, выучили двух прекрасных сыновей. У них все хорошо. Живут в согласии, взаимопонимании. И пусть для Игоря и Марины прозвучит хорошая композиция в исполнении дуэта Анжелики Варум и Леонида Агутина. Вам, «Радио Дача», большое спасибо за вашу работу.

0: Дачный час продолжается. Быстренько прочитаю еще парочку сообщений, которые накопились в группе ВКонтакте и мессенджере Макс. Рома передает привет Насте Висентуки из Ростова-на-Дону. Нас отделяет 500 километров, но главная встреча состоится очень скоро с теплыми обнимашками и поцелуями, написал Роман, а также не забыл любимый крестный в конце. Маме Вале тоже передать привет. Всем доброго утра, желает Евгений из города Волжский. Хороших выходных. Мамуля Константинова Алевтина Петровна затеяла пирожков на даче. Дети счастливы. Золотая бабуля наша. Вам привет, золотая бабуля. Ну и в Орел отправляется привет маме Ларисе, сыну Ванюше. Будьте здоровы и счастливы. Удачный час продолжается. Скоро еще парочку заявок поставим. Не убегайте далеко.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
3: АО Альфа-банк 6+.
4: Эх, что за дни наступили? Самый разгар летней выгоды. Это когда всевозможные товары в М-видео с по-настоящему жаркими скидками. Например, смарт-телевизор General Electronics с диагональю 50 дюймов до 26 июля в М-видео радует ценой от 19 999 рублей. Люди уже спешат за ним, и ты не отставай. М-видео. Больше, чем техника. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
5: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
6: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
7: Ваш ребенок любит готовить и мечтает стать звездой? Участвуйте в конкурсе «Кухня дети». Снимите видео, как ребенок готовит любимое блюдо, и заполните заявку на сайте «Кухня.дети». Три победителя станут ведущими на телеканале «Кухня». Реклама 6+.
8: Новый выпуск журнала «Психологес». Искусство отпускать. Вместе с приглашенным главным редактором Ольгой Бузовой учимся расставаться с людьми, мыслями и вещами. Новый номер уже в продаже. 16+.
9: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
10: 26 сентября 2026 года.
11: Москва. Лайф-арена.
10: Большой фестиваль.
11: Удачные песни.
10: Михаил Шуфутинский.
11: Олег Газманов.
10: Группа «Комбинация».
11: Сергей Лазарев.
10: Андрей Державин.
11: Николай Басков.
10: Ольга Зарубина.
11: Григорий Лепс.
10: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
11: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
12: Категория 12+.
10: Удачный час.
13: Дмитрий из города Москвы. Поздравляем Неплиха Владимира Александровича, который проживает в Оренбургской области, в поселке Акбулак. С днем рождения. Хотим пожелать ему счастья, здоровья, благополучия. Всего всегда оставаться таким веселым, надежным и радующим человеком. От всей души, с уважением, Дмитрий Владов. Спасибо, радио «Дача».

0: Ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на Радио Дача. В Москве час дня. С вами Радио

0: смело вот так напрямую заявлять о своих желаниях, целоваться или чего посерьезнее делать. Можно так испугнуть свою цель, мишень или жертву. Как ни назови человека, который не подозревает о планах на него, позавидовать ему сложно. А может и нет, это лишь мое мнение. Я предпочитаю знать, чем закончится день или вечер. И для тех, кто разделяет подобную точку зрения, расскажу о ближайших музыкальных планах. В эфире «Радио Дача» очень скоро услышим Иванушки Интернешнл, а также Евгения Григорьева.
1: Реклама.
2: Когда что-то беспокоит, начинается бег по клиникам. Анализы рядом, УЗИ в другом месте, МРТ уже далеко. Потом к врачу. Можно проще. СМ-клиника. Твой короткий маршрут к здоровью.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Отдых на первой линии Волги. Полный пансион в парк-отеле «Басовская». Проживание, трехразовое питание, бассейн и спа, конно-спортивный комплекс. Все в одном месте. Звоните и бронируйте ваш отдых на сайте basovskaya.ru. УУ «Простор», Тверская область, МО «Кимовский», территория «Басовская-1», ИН 774-387-5400.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: обеспечении урожайности и в подборе подходящих расходников. В субботу сегодня эта рубрика уже прозвучала в 11:30, но уже завтра, в воскресенье, в 17:30 по московскому времени, ловите свежую порцию полезных советов от Михаила Журавлева, автора блога «Логово ботаника в Одноклассниках». Чтобы и на вашей даче все было хорошо устроено, не пропускайте одноименную рубрику в нашем эфире.
1: Реклама.
2: Когда что-то беспокоит, начинается бег по клиникам. Анализы рядом, УЗИ в другом месте, МРТ уже далеко. Потом к врачу. Можно проще. СМ-клиника. Твой короткий маршрут к здоровью.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Отдых на первой линии Волги. Полный пансион в парк-отеле «Басовская». Проживание, трехразовое питание, бассейн и спа, конно-спортивный комплекс. Все в одном месте. Звоните и бронируйте ваш отдых на сайте basovskaya.ru. Улпосторг, Тверская область, МО Кимовский. Территория Басовская, 1, ИНН 773-387-5400.
5: Видеть мир ярко в любом возрасте. В московской клинике «Эксимер» лечение катаракты с выгодой до 25 тысяч рублей. Акция действует по 31 июля. Подробнее на eximerclinic.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Офтальмологическая клиника «Эксимер» в Москве. Улица Марксистская, дом 3.
6: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
7: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Солиста группы «Ласковый май» со словами про лето вдруг напомнил мне другую композицию про каникулы. Задумывался ли кто-нибудь, зачем человеку каникулы, чтобы отдохнуть? Но у взрослых такого времени не бывает. Она называется «Отпуск» и случается намного реже. Но внеплановый отдых можем организовать мы здесь, в эфире. Радио «Дача» проводится акция «Лето с сюрпризом» и за пределами нашего вещания тоже. Потому что, чтобы принять участие, нужно зарегистрироваться на сайте radiodacha.ru и приложить к анкете свои яркие летние снимки, самые сочные из каких-то моментов встречи с друзьями, родными и так далее. Также не забудьте рассказать, почему вы выбрали именно этот момент для участия в нашей акции. Самые интересные работы обязательно наградим шикарными призами. Ну а 28 августа уже раздадим главные призы. Это 2 туристических путешествия на круизном лайнере из Сочи в Турцию. Вдохновляйтесь и участвуйте. Все подробности на нашем сайте radiodacha.ru для слушателей старше 18 лет.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый Радио Дача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочери Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на Радио Дача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
4: АО Альфа-банк 6+.
5: Эх, что за дни наступили? Самый разгар летней выгоды. Это когда всевозможные товары в М-видео с по-настоящему жаркими скидками. Например, смарт-телевизор General Electronics с диагональю 50 дюймов до 26 июля в М-видео радует ценой от 19 999 рублей. Люди уже спешат за ним, и ты не отставай. М-видео. Больше, чем техника. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
6: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
7: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
8: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек. Турция. Отель Титаник Делюкс. Гольф Белек. Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бук. Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Радика. Звоню из Красногорского района Нахазино. Хочу поздравить мою дорогую, любимую мамочку с юбилеем. Ее зовут Галина Ильинична. Желаю ей здоровья крепкого, счастья, радости, чтобы желания исполнились, чтобы хорошее настроение сопровождало ее долгих лет. Я тебя люблю и хочу подарить песню «Так

0: Алекса Гдиана. В эфире радио «Дача». Сердце магнит, болит, мучается, мается. Это к врачу надо непременно. Не игнорируйте никогда сигналы собственного организма. Они могут говорить о разном. Даже бабочки в животе иногда оказываются банальным голодом. Плавали, знаем. Набьешь желудок, и уже не до романтики или тем более любовных похождений. Может быть, конечно, это только после 30 случается, но, тем не менее, делюсь просто личным опытом. А вы непременно делитесь своими приветами или поздравлениями в постоянной и традиционной рубрике «Удачный момент». В финале каждого часа шлем ваши слова любви, приветы, поздравления, просто напоминания кому-то, коллегам или друзьям. Номер в Москве 8495-995-2555. Именно по нему звоните, совсем разберемся.
1: Реклама. Легкость во взгляде – твоя свобода в жизни. Без очков и контактных линз. В офтальмологической клинике «Эксимер» лазерная коррекция зрения с выгодой до 30 тысяч рублей. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 июля в клинике «Эксимер». Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: У девушек в животе бабочки, и они требуют любви. У женщин же в животе моль, и она требует шубу.
0: Это радио «Дача».

0: Москве выступят Николай Басков, Сергей Лазарев, Михаил Шуфутинский и многие другие. Дело в том, что радиодача отмечает свой юбилей, 20 лет в эфире, и, конечно же, вы, дорогие друзья, все приглашены. Билетики уже можно приобретать на нашем официальном сайте. Также узнавайте все подробности на портале удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама. Когда что-то беспокоит, начинается бег по клиникам. Анализы рядом, УЗИ в другом месте, МРТ уже далеко. Потом к врачу. Можно проще. СМ-клиника. Твой короткий маршрут к здоровью.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Отдых на первой линии Волги. Полный пансион в парк-отеле «Басовская». Проживание, трехразовое питание, бассейн и спа, конно-спортивный комплекс. Все в одном месте. Звоните и бронируйте ваш отдых на сайте basovskaya.ru. УУ «Восторг», Тверская область, МО «Кимовский», территория «Басовская-1», ИН 773-387-5400.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: будет, нам узнать не дано и не суждено, друзья, за исключением программы «Назад в будущее», что в эфире «Радио Дача» проходит по пятницам в 17.02 и в субботу в 10.02. Не пропускайте. Артисты, ваши любимые, приходят в нашу студию, им задаются неожиданные вопросы, забавные испытания они проходят, атмосферные рубрики, и все это связано с разными эпохами. Ну а я, Андрей Фролов, продолжу далее радовать вас только лучшими хитами из репертуара, естественно, самых знаменитых отечественных исполнителей. Еще много впереди интересного, так что оставайтесь рядышком и далеко не убегайте.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый Радио Дача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на Радио Дача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
3: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
5: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
6: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
1: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
7: АО «Альфа-банк» 6+. Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей. Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и иных услуг. Без учета максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo. Не оферта.
8: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
9: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
8: Олег Газманов.

зале. Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогой радио «Дача». Я из села Тузуклей, Астраханской области. Хочу поздравить свою дочь с юбилеем. 50 лет. Пожелайте крепкого здоровья и благополучия. Спасибо, радио «Дача».
3: Всем нашим встречам разлуки, увы, суждены. Тих и печален ручей у янтарной сосны. Пеплом несмелым подёрнут.

родная моя, солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною, крылья сложили палатки.

моя, солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною? Не утешайте меня, мне слова не нужны. Мне б разыскать тот ручей у янтарной сосны. Вдруг сквозь туман там краснеет кусочек огня. Вдруг у огня ожидают, представьте, меня, милая моя, солнышко лесное, где, в каких краях.

0: Дача.
1: Песня года. Радио Дача.
0: Песня года 2000.

0: Славный хит 2008 года от Валерии под названием «Человек дождя». Послушали с вами только что. В то время, как вы помните, Россия добилась невероятных для себя успехов на чемпионате мира по футболу. Точнее, на чемпионате Европы по футболу. До сих пор этот результат не переплюнут. Ну и, конечно же, в 2008 наши ребята взяли золото в мировом первенстве по хоккею в Канаде. Я вам желаю достигать только новых вершин и стремиться к лучшему, а для этого, естественно, нужно в том числе и слушать наш эфир на радио «Дача. Песня года» продолжится буквально через пару мгновений.
1: Реклама. Отдых на первой линии Волги. Полный пансион в парк-отеле «Басовская». Проживание, трехразовое питание, бассейн и спа, конно-спортивный комплекс. Все в одном месте. Звоните и бронируйте ваш отдых на сайте basovskaya.ru. УУ «Восторг», Тверская область, МО «Кимовский», территория «Басовская-1», ИН 774-387-5400.
2: Видеть мир ярко в любом возрасте. В московской клинике «Эксимер» лечение катаракты с выгодой до 25 тысяч рублей. Акция действует по 31 июля. Подробнее на eximerclinic.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Офтальмологическая клиника «Эксимер» в Москве. Улица Марксистская, дом 3. А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.
3: Уже другая в комнате, где тень моя еще с твоею не простилась. Еще лежит на ней твоя рука, и голос слышен мой прощальный.

все угадала, вещая гадалка, что ворожила мне на короля. И в тихом море добрый путь сулила. На палубе другого корабля.

0: «Дельтаплане» в исполнении Валерия Леонтьева в 1983 году стал песней года. И, кстати говоря, в то самое время мир содрогнулся от извержения вулкана на Гавайях, которое продолжалось несколько лет подряд. Также в этот год, в 1983, родились известные и титулованные российские спортсмены Илья Ковальчук, Алина Кабаева и Павел Погребняк. Ну, а путешествие по самым ярким хитам сквозь десятилетия продолжим обязательно здесь, в эфире «Радиодача». Буквально через пару минут услышим Полину Гагарину, Натали и Алену Апину.
1: Реклама. Легкость во взгляде – твоя свобода в жизни. Без очков и контактных линз. В офтальмологической клинике «Эксимер» лазерная коррекция зрения с выгодой до 30%.

0: 2022 году мы все с вами выдохнули с облегчением, но не из-за того, что Полина Гагарина, ее песни «Бабочки» завоевали песню года, а потому что именно в то время отменили ковидные ограничения, и дышать стало свободнее в прямом и переносном смысле, несмотря на то, что именно тогда население Земли перевалило за 8 миллиардов человек. Больше классных хитов, больше слушателей, этому мы всегда рады здесь в эфире «Радио Дача». Меня зовут Андрей Фролов, я с вами на сегодня прощаюсь, но «Песня года» еще продолжится до финала часа, так что оставайтесь.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый «Радио Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на «Радио Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей.
3: Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и иных услуг. И с учетом максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo. Не оферта.
4: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
5: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
6: АО Альфа-банк 6+.
7: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
8: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
9: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек. Турция. Отель Титаник Делюкс. Гольф Белек. Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений.

0: t.world. Категория 12+.
1: Ваш ребенок любит готовить и мечтает стать звездой? Участвуйте в конкурсе «Кухня дети». Снимите видео, как ребенок готовит любимое блюдо, и заполните заявку на сайте kuchnya.dети. Три победителя станут ведущими на телеканале «Кухня». Реклама 6+.
0: Радио «Дача».
2: Песня года 2013.

0: пропустите. По выходным в 15.00 по московскому времени. Песня года. Только на Радио Дача. Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, уважаемые слушатели «Радио Дача». Здравствуйте, уважаемый коллектив «Радио Дача». Сажай Кавшек и Женя из города Соликамска, район Боровск. Всем желаю всего самого классного. И пусть прозвучит песня «Демо» для моего дорогого человечка, подруги детства Алены. Большое спасибо, «Радио Дача».

0: очень много мест, куда хотелось бы отправиться прямо сейчас или завтра, куда угодно, лишь бы не на работу. И как прекрасно, что выходные продолжаются. Отдельный привет тем, кто в отпуске, вы уж точно можете себе позволить дальние поездки или полеты. А также можете слушать свои любимые хиты в любой точке планеты. В этом вам поможет наш сайт radiodacha.ru. Здесь для вас онлайн-каналы, песни года, диско-дача, ну и возможность слушать прямой эфир. Его уже скоро продолжат песни Кирилла Туриченко, Авраам Руссо, Татьяны Булановой и многие другие. С этого часа с вами Сергей Черноусов. Приветствую каждого, кто проводит эти выходные в компании «Радио Дача».
1: Реклама.
2: Когда что-то беспокоит, начинается бег по клиникам. Анализы рядом, УЗИ в другом месте, МРТ уже далеко. Потом к врачу. Можно проще. СМ-клиника. Твой короткий маршрут к здоровью.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Отдых на первой линии Волги. Полный пансион в парк-отеле «Басовская». Проживание, трехразовое питание, бассейн и спа, конно-спортивный комплекс. Все в одном месте. Звоните и бронируйте ваш отдых на сайте basovskaya.ru. Улпростор, Тверская область, МО Кимрский. Территория «Басовская» 1, ИНН 773-387-5400.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: этим летом мы тоже с вами часто уезжаем, например, на своей даче или в гости к друзьям. Также сейчас сезон отпусков, дома точно сидеть не хочется. Ну а покупки и чувства этого у нас хватает круглый год. Но вернемся лучше в дачный сезон, и мы уверены, он должен сопровождаться только хорошей музыкой. Поэтому еженедельно, специально для всех любителей природы и загородного отдыха, на Муз-ТВ выходит в эфир эксклюзивный интерактивный дачный плейлист. Завтра в 9:30 утра зрители смогут насладиться шикарной подборкой любимых хитов для отличного настроения, ну а также узнать полезные лайфхаки и дачные советы. Категория 16+. А вот уже скоро для вас песни Юлии Михальчик, Игоря Николаева и многие другие в эфире «Радио Дача».
1: Реклама. Видеть мир ярко в любом возрасте. В московской клинике «Эксимер» лечение катаракты с выгодой до 25 тысяч рублей. Акция действует по 31 июля. Подробнее на eximerclinic.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Офтальмологическая клиника «Эксимер» в Москве. Улица Марксистская, дом 3. А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Песня Татьяны Анциферовой впервые прозвучала в новогоднюю ночь 1 января 1979 года, когда на центральном телевидении показали музыкальную сказку 31 июня. Это был не просто фильм, редкий для того времени сплав мюзикла, фантастики и пронзительного любовного сюжета. История песни освещалась на нашем сайте radiodacha.ru. Можете прочитать уже лично в разделе «Новости». Ну а мы следуем дальше и уже скоро послушаем хиты Александра Малинина, Димы Билана, Ирины Круг и других любимых артистов «Радио Дача».
1: Реклама. Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей.
5: Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска в комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и иных услуг. С учетом максимальной выгоды передачи автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo.
6: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
7: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
6: Ольга Зарубина

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Данила, я из Ульяновска. Всем привет. Маме большой привет. Кате большой привет. Хочу заказать песню «Наступает ночь». Всем желаю крепкого здоровья, счастья. Спасибо, радио «Дача».

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участники музыкального праздника.
0: Группа «Фабрика».
2: В кулачке.

первым хитом группы «Фабрика». Эту песню помнят и любят до сих пор, как и то время, когда мы пристально наблюдали за жизнью участников проекта «Фабрика звезд». А между тем прошло уже 24 года. А вот в начале лета появилась информация о том, что легендарное музыкальное шоу ждет перезапуск. При этом новый сезон обещает стать совсем не похожим на предыдущий. Новая «Фабрика звезд» будет совершенно иной. Она будет построена на соревновании двух типов продюсеров. Классических, например, Игоря Матвиенко, Максима Фадеева и продюсеров последнего десятилетия. Уже, кстати, идет прием заявок, как понимаю. Поэтому всем желаем удачи. Ну а нам через короткую паузу следующие хиты «Жасмин», «Стаса Михайлова» и не только.

прекрасных песен проводим этот вечер на Радио Дача. С нами выходные, а также летний сезон. Многие дачники периодически проводят это время на своих участках. Поэтому специально для вас в нашем эфире рубрика «Хорошо устроено». Весь дачный сезон мы помогаем вам разбираться во всех тонкостях работы на участке, да и не только. Каждая суббота в 11:30 и в воскресенье в 17:30 по московскому времени полезными советами делятся Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника в Одноклассниках». Завтра вновь узнаем немало ценной информации, а вот через короткую паузу нас ждут песни группы «Отпетые мошенники», Ольги Бузовой, Андрея Губина и многие другие.

0: конечно, у реки, а еще на даче, в любом месте, где нет напоминания о работе и домашних делах, куда приятнее проводить свободное время. Да и в целом летний сезон. Хотя, мне кажется, даже на работу приятнее добираться теплым летним днем, и у нас с вами все для этого есть. Во многих городах нашего вещания вполне себе приятная теплая погода, с нами летний сезон, а еще наша музыкальная поддержка. Вы также можете заказывать свои любимые песни в программе «Удачный час», ну и, разумеется, писать сообщения в нашем сообществе «Радио Дача ВКонтакте», а также отправлять их в Telegram или Messenger Max по номеру 8-910-004-49-24. Будем читать их уже в следующем часе.
1: Реклама. Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
3: АО Альфа-банк 6+.
4: Динамичный мегаполис и новый внедорожник СТО МХ в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. СТО МХ в объективе города. От 3 890 000 рублей. Цена указана на новый автомобиль СТО МХ 2026 года выпуска. В комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и иных услуг. С учетом максимальной выгоды передачи автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров СТО. Не оферта.
5: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Билек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Билек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бу. Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: суточно. 6+.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Виктория. Я звоню из города Ставрополя. Хочу передать большой привет Дагестану, всем моим одноклассникам. Желаю всем ставропольчанам и дагестанцам хорошего вечера. И заказываю песню «Дарите женщинам цветы». Спасибо, радио «Дача». Дарите.

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: В Москве 6 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача». Удача. Удачный час.
3: Приветствуем каждого, кто проводит этот вечер в компании «Радио Дача». С этой минуты мы начинаем читать ваши сообщения, а также выполнять музыкальные заявки. Телефон нашей студии 8-495-995-2555. Звоните, заказывайте свои любимые хиты. Также пишите сообщения в нашем сообществе «Радио Дача» ВКонтакте и отправляйте в Telegram или Messenger Max по номеру 8-910-004-49-24. В первом сообщении Ирина от лица своей семьи поздравляет с днем рождения дорогую сестру Котлярову Ольгу. Желает провести Новый год своей жизни с хорошим настроением. Пусть он будет насыщенным и без плохих событий. Также много радости, тепла, верных людей рядом, гармонии с собой, любви и большого счастья. Ну а в качестве музыкального подарка послушает песня ансамбля «Золотое кольцо» в эфире «Радио Дача». Обязательно ее сейчас послушаем. Но прежде отметим, что это программа «Удачный час». Меня зовут Сергей Черноусов, и мы начинаем.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Денис. Я вам звоню из города Кирова. Я хочу родителям передать песню «Матушку Земля». Моего папу зовут Яговкин Денис, а маму зовут Яговкина Оксана Александровна. Я хочу им пожелать хороших выходных и желаем здоровья и удачи. Спасибо, радио «Дача».

0: Точный час.
1: Переходим к вашим сообщениям. Вячеслав поздравляет с Днем торговли Татьяну. Она сейчас едет с аквапарка и слушает радио «Дача». А Светлана следующее сообщение поздравляет своего мужа Константина Крустинова с 22-м днем свадьбы и зятя Артема Бычкова 17-летием, город Сочи. Так, тот случай, когда каждый день совместной жизни как праздник, ну или здесь опечатка, и речь все же про 22-ю годовщину. Но в любом случае, с праздником вас! Привет всему СНТ-сфера, своей самой любимой и красивой жене Оксане, прекрасной теще, восхитительному тестю, своим сыновьям Артему и Вадиму, и пожеланиям отличных выходных и всем мирного неба над головой, желает Константин Синяев. И Вера Николаевна поздравляет с праздником Горелову Марину и Богомолову Светлану, работающих в магазине «Вкусвилл» по Большой Черкизовской, дом 5, корпус 1. Всегда все подскажут, помогут с выбором. Желает им здоровья, счастья и успехов. Программа «Удачный час» продолжается. Чуть позже вернемся к вашим сообщениям.

0: Личный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, «Радио Дача». Я из города Каширы. Для Алексея и Жени, Игоря и Антона большой привет. Поставьте, пожалуйста, группу «Любэ», «Ребят с нашего двора». Всем хороших выходных. Благодарю.

0: «Дачный час» продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, «Радио Дача». Меня зовут Оля. Я звоню из Иваново. Я хочу передать привет своим родителям и своим подругам и всем друзьям. Хочу пожелать любви и хочу заказать песню «Ани Лорак».

0: Сказочный час.
1: И вновь к вашим сообщениям. Елена из Солнечногорска. Желаю всем отличных выходных. Огромное спасибо Юле и Даше, которые приехали к ним на дачу и составили компанию. Очень любят вас. И отдельный привет любимому мужу. Дарья поздравляет всех с днем ВМФ, в частности город Фокино, Приморский край, и своих подруг Татьяну и Светлану. Пишет нам Руслан. Поздравляет с юбилеем своего любимого дедушку Илью Алексеевича Галемина. Ему сегодня 95 лет. Привет своему любимому человеку Владимиру и подруге Галинке. Спасибо, что вы есть. Люблю вас. Хорошо нам посидеть. Готовим шашлыки. Всем хорошего настроения. Желает Марина из города Иваново. И Мария поздравляет свою маму Корнееву Ирину с покупкой долгожданного дома и покупкой первой машины. Также привет селу Орловка. Особенно тем, кто делает ремонт на Березовой 32.
2: Реклама. Легкость во взгляде – твоя свобода в жизни. Без очков и контактных линз. В офтальмологической клинике «Эксимер» лазерная коррекция зрения с выгодой до 30 тысяч рублей. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 июля в клинике «Эксимер».
3: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Володя. Я звоню с Вознесенского района Нижегородской области. И передаю большой привет Босягиной Маргарите. Целую тебя. Ты для меня самый важный человек и самый любимый. Заказываю для тебя песню «Танись и повали». А вам, радио «Дача», большое спасибо.

0: Точный час.
1: Возвращаемся к сообщениям. Александр поздравляет своих соседей Сергея и Викторию. Наконец-то выбрались на дачу в деревне Петрино. Ольга из Брянска сейчас находится на даче в Чайковичах. Отмечает День торговли. Поздравляет всех с праздником и шлет привет своей свекрови Алле. Она у нее самая лучшая, веселая вторая мама. Всем хорошего субботнего вечера желает. От Елены огромный привет всей семье в город Духовщина. Особенный привет дочери Софье, которая сейчас работает в лагере. И мужу Роману. Он сейчас едет домой в отпуск. Все его ждут. Ирина поздравляет свою дочь Соболеву Анастасию с днем рождения. Праздник не только твой, но и мой. Ведь именно в этот день моя жизнь обрела истинное счастье. Ты превратила меня в самого богатого человека на земле, подарив возможность быть твоей мамой. Желает всегда оставаться такой же лучезарной, искренней, мечтать дерзко и воплощать задуманное в реальность. Подпись «Мама и вся большая семья». И для Анастасии песня «С днем рождения» в эфире «Радио Дача». Как мне

0: Военный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, «Радио Дача». Меня зовут Анастасия. Хочу передать привет своей подружке Виктории и пожелать всем хороших выходных. И заказываю песню «Тестостерович» Тополиный пух. Спасибо, «Радио Дача».

Очередная порция ваших сообщений в эфире «Радио Дача». От Светланы привет в Ставрополе, с Тверим, своим любимым родным, папе Юре, брату Сергею, Светлане, Алексею и сыну Андрею. Пожелания приветливых улыбок и хорошего настроения. Пусть сегодня на все хватает силы и энергии. Елена из Казани поздравляет своего любимого братишку Андрея и его сына Димочку с днем рождения. Желает им здоровья, счастья, внутренней гармонии. Отмечают на даче. Всем огромный привет. Анастасия из Ярославля шлет привет своей любимой семье, мамочке Юле, папе Артему, бабушке Ире и своей сестренке Саше. Очень сильно любит вас. И привет своему любимому мужу Саше, с которым сейчас едет домой. Марина любит его очень, желает хорошего вечера и

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, меня зовут Ольга. Я с города Ишкаралы. Хотелось бы передать привет моему любимому мужу Ване и сказать, что я его очень сильно люблю и горжусь им. И, пожалуйста, поставьте музыку Ирина Круг и Виктор Королев «Букет из белых роз». Всем желаю хороших выходных, а вам, радио «Дача», большое, огромное спасибо.

0: Точный час.
1: Продолжаем читать ваши сообщения. Привет семье Пермяковых из поселка Озерецкий. Евгеша и Сергеем. Сидим у них на даче, жарим вкусняшки и собираем урожай. От Кисляковой Екатерины сообщение. Привет из Ижевского. Отдыхаем с сыном на огороде. Все супер, но погода не летняя, конечно.

огромный привет своему папе, Полянкину Николаю. Пусть работа будет в радость и легкой. Ждет его жена Анюта и сын Ромка. Поздравляю свою любимую маму Ирину Митрофанову с днем рождения. Сообщение от детей. От Елены привет своему мужу Николаю, доченьке Дашеньке, сыночку в армии Ивану, сыну Сергею. Он сегодня прощается с холостяцкой жизнью и через 6 дней станет мужем для невестки Лизы. И в следующем сообщении поздравляю свою любимую маму Машу Бичурину с праздником Днем торговли. Желаю ей здоровья, счастья, любви и чтобы она больше улыбалась и не плакала никогда. Очень любят сын Камиль и дочь Калсу. Ну и всем для хорошего настроения песня Хабиба в эфире «Радио Дача».

0: сейчас продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это Радио Дача.
2: Здравствуйте, Радио Дача. Меня зовут Константин. Я из города Ишима Тюменской области. Сегодня хочу передать привет моим одноклассницам Полине Смыковой и Галине Матаевой. Пожелать хочу им крепкого здоровья и всего самого-самого наилучшего. Поставьте блестящих, а я все летала. Большое вам спасибо, Радио Дача, и хороших выходных.

0: Точный час.
1: И вот уже финальные сообщения. Анастасия передает привет своей большой семье и всему городу Ульяновску. Поздравляет любимую бабушку и прабабушку Галю с днем рождения. Она у нас самая лучшая. Поздравляет Фирстова Ивана Олеговича с днем рождения от семьи. Пожелание ему исполнения всех желаний. Привет всему СНТ Лада, своему любимому мужу Валерию, любимой мамочке Наталье и самым любимым деткам Ивану и Варваре. Всем хорошего настроения желает Александра из Тольятти. Поздравляю своего дедушку Шимаханова Владимира с днем рождения. Привет также всем близким. В следующем сообщении Андрей Селиверсов из города Богданович Свердловской области поздравляет жену любимую с днем торговли. Далее родные и близкие поздравляют самую лучшую жену, маму и бабушку Солову Надежду Владимировну с днем рождения. Всего ей самого наилучшего. И Сергей шлет большой привет своей невесте Катюше. У нее сегодня день рождения, 25 лет.
2: Дачные объявления. Танцев много не бывает.
0: 3 часа подряд в эфире «Радио Дача». Только диско-хиты.
2: Только диско-дача.
0: Собирайте друзей и танцуйте вместе с нами.
2: Каждые пятницу и субботу с 8 часов вечера по московскому времени.
0: Заряжайтесь позитивом.
2: Включайте «Радио Дача».
3: Реклама. Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-Белек. Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений

0: Food.world. Категория 12+.
1: Ваш ребенок любит готовить и мечтает стать звездой? Участвуйте в конкурсе «Кухня дети». Снимите видео, как ребенок готовит любимое блюдо, и заполните заявку на сайте кухня.дети. Три победителя станут ведущими на телеканале «Кухня». Реклама 6+.
2: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
3: 26 сентября 2026 года.
4: Москва. Лайф-арена.
3: Большой фестиваль.
4: Удачные песни.
3: Михаил Шуфутинский.
4: Олег Газманов.
3: Группа «Комбинация».
4: Сергей Лазарев.
3: Андрей Державин.
4: Николай Басков.
3: Ольга Зарубина.
4: Григорий Лепс.
3: И многие другие звезды радиодачи поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
4: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
5: Категория 12+.
6: Это радио «Дача». Удачный час.
4: Звоните.
6: Телефон в Москве 8495-995-2555.
7: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Николай Ильич. Я из города Волжского. Хочу для себя передать песню «Радио «Дача» на вас.

Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Дмитрий Серликов, я звоню из Москвы. Хочу передать большой привет своей любимой жене Серликовой Алсу. Я ее очень люблю и хочу для нее поставить песню «Черная смородина». Спасибо большое, радио «Дача». Здравствуйте.

0: Ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на Радио Дача. В Москве 7 часов вечера. С вами Радио Дача.

0: Всего так незаметно мы перенеслись в атмосферу летнего романтического вечера. Время вспомнить о своих вторых половинах. Можно передать привет им в рубрике «Удачный момент». Ну и поделиться планами на сегодняшний вечер или завтрашний день. Все же с нами выходные, и дома точно сидеть нет никакого желания. Если еще и погода позволяет, можно прогуляться по городу, съездить на любимую дачу. В общем, каждому свое. А еще для вас в ближайшее время хиты Натальи Подольской и Регины Тодоренко, группа «Студио» и других любимых артистов «Радио Дача».
1: Это был реклама.
2: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

новинка лета. Песня Натальи Подольской и Регины Тодоренко, которая была представлена в нашем эфире в рамках программы «Горячая десятка». Называется «Подруга». Конечно, вопрос о женской дружбе вызывает немало споров. Мнения на этот счет полярны. Одни считают ее мифом, другие – реальностью. А третьи полагают, что она существует, но имеет свои особенности. Ну и подобные темы также рождают вот такие прекрасные музыкальные произведения, которые вы можете заказывать в нашем эфире в рубрике «Удачный момент». К ней мы вернемся в финале часа, а вот через короткую паузу послушаем песни Игоря Скляра, группы Любе и других любимых артистов «Радио Дача».

0: 1985 году вся страна узнала небольшой поселок, тогда еще под Ленинградом, Комарово, где часто отдыхали деятели науки, культуры и искусств. Этим вечером, надеюсь, есть счастливчики, кто отдыхает, наслаждается своим отпуском. Ну и мы с вами также отдыхаем, выходные продолжаются. А значит, в следующем часе наш вечер дополнят яркие танцевальные хиты программы «Диско Дача». Уже скоро нас ждет трехчасовой танцевальный марафон. Ну и через короткую паузу мы успеем послушать не менее желанные песни Юлии Михальчик и группы «Гости из будущего» в эфире «Радио Дача».
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый «Радио Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на «Радио Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Петрухин.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Привет, Радио «Дача». Меня зовут Алексей. И я передаю привет своей мамочке и Рушниковой Ольге, соседке, и своей красивой старшей сестре Валле. И поставьте песню Дмитрия Колдуна «Королева красоты». Спасибо.

прекрасная версия песни «Я это ты» в исполнении Марины Хлебниковой и Паскаля этим вечером на радио «Удача». В тон субботнему настроению. Многие сейчас отдыхают, с нами выходные, также летний сезон. И можете делиться планами на свой отдых в рубрике «Удачный момент». Она в финале каждого часа, поэтому звоните в любое время по телефону 8495-995-2555. Ну а еще через короткую паузу вам для хорошего настроения яркие хиты группы «Кармен», «Хабиба», группы «Иванушки Интернешнл» и других звезд «Диско-дача».

компании таких ярких хитов мы проводим этот вечер. С нами выходные, ну и в целом дачный сезон, когда многие отдыхают, встречаются с друзьями, родственниками. А еще у нас ожидается встреча с лучшими артистами нашей страны. Причем не только в эфире, но и на долгожданном юбилейном шоу на фестивале «Удачные песни в Москве». В этом году «Радио Дача» отмечает свой юбилей, 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене Life Arena увидим Николая Баскова, Полину Гагарину, группу «Корни», еще более 20 артистов. Такую встречу точно нельзя пропускать. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Ну а в эфире уже скоро послушаем хиты Светы, Ирины Салтыковой и многие другие.

0: Что нужно нам в эти выходные? Вопрос имеет место быть. И если посмотреть на общее настроение, то, наверное, многим хотелось бы прекрасной погоды. Хочется проводить свободное время вдали от дома. Ну, а также слушать побольше ярких хитов. И с этим по адресу можно заказывать их в рубрике «Удачный момент», которая в финале каждого часа. Ну и также через короткую паузу вам для хорошего настроения хиты Валерии, группы «Хай-Фай», Николая Баскова и других звезд диско-дача.
1: Удачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочери Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: ему на суточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама. Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Олег Газманов.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Дарья. Я из города Москва. Передаю привет своему любимому человеку Павлу. Паша, я тебе желаю всего самого наилучшего. Хотел бы для нас заказать с тобой песню Каэметова «Дай же мне». Спасибо, Радио «Дача».

ну, есть же, да, такие ситуации, когда забываешь имя после знакомства и начинаешь придумывать любые прозвища, лишь бы обойти неудобные случаи. И, кстати, к теме имен. Тут на днях были названы самые необычные имена детей, родившихся в этом году в Подмосковье. Часть из которых даже не знаю, как правильно читать, куда ставить ударение. Ну, например, «Золотой», но первая гласная «А», поэтому не уверен, что правильно читаю. Еще «Мерседес», но здесь мы знаем историю автомобиля. Создатель его назвал в честь своей дочери, поэтому попроще. Еще имена Евсевий, Никодим, Спиридон и Гектор. Деткам, конечно, мы желаем здоровья, счастливого детства, а нам всем легкого вечера, который уже скоро скрасит хиты группы «Подиум» Ольги Бузовой, Ирины Аллегровой и других звезд диско-дачи.

прекрасных песен. Продолжаем отдыхать. С нами выходные, а у кого-то и вовсе сейчас отпуск. Вам пожелаем не скучно провести это время. Делитесь своими яркими снимками. Их сейчас у вас точно хватает. А если еще и расскажете, что происходит на фотографии, то сможете получить от нас шикарный приз и билет в финал акции «Лето сюрпризом». На сайте radioudachi.ru открыта регистрация. Здесь есть специальная страница, где как раз-таки можно загрузить свой снимок и заполнить заявку на участие. 28 августа мы разыграем главный приз – 2 туристических путешествия на круизном лайнере из Сочи в Турцию. Все подробности и правила акции читайте на сайте radioudachi.ru для слушателей старше 18 лет. А вот уже для всех через короткую паузу песни Молли, ансамбля «Золотое кольцо» и не только.

0: Да, быть счастливым хочет каждый человек, вот только не все знают, где искать это самое чувство. Психологи советуют искать счастье в себе, стараться сделать все, чтобы удовлетворить как-то все свои потребности, и вроде тогда будет хорошо. Ну, мы-то с вами знаем, хорошо там, где есть радиодача. Здесь у нас много любимых песен, полезных рубрик и, например, программа «Диско-дача». Проводим эти выходные в компании ярких хитов, и уже через короткую паузу будем слушать песни группы «Шпильки», Полины Гагариной, Славы и многие другие. Приветствуем каждого, кто слушает радио «Дача».
1: Дачные объявления. Лето – это не только жара, тополиный пух и короткие ночи.
2: Лето – это мангал на даче, волосы в соленой воде и смех до слез.
1: На великах без тормозов. Всероссийская акция «Радио Дача» – лето с сюрпризом.
2: Поделитесь своей летней историей, запечатленной на фото.
1: Расскажите, что происходит на снимке.
2: И получите возможность выиграть подарки для удачного отдыха.
1: Регистрируйтесь в проекте на сайте radiodacha.ru.
2: В конце лета мы выберем двух счастливчиков, которые отправятся со своими вторыми половинками в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
1: 18+.
3: Реклама. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Александр. Я с Ростова-на-Дону. Хочу передать привет монтажникам по металлоконструкции Владимиру и Александру и заказать песню «Калибри Малик». Спасибо большое, радио «Дача».
3: В Сочи темный.

1999 год нам представил яркий хит группы «Стрелки». Тема вечеринок и в наше время не менее актуальна, но сейчас есть свои особенности. Отдыхающие хотят более закрытые форматы, чтобы каждое мероприятие отражало их личный стиль и давало какую-то возможность проявить себя. Также некоторые хотят окунуться в нечто необычное, например, посетить старинный замок или крышу небоскреба с видом на город. В общем, каждому, как всегда, свое. Ну а главное, с нами выходные, и уж точно есть время, чтобы отдохнуть. С нами вечер субботы, и через короткую паузу его скрасят хиты группы «Руки вверх», Татьяны Булановой, Татьяны Овсиенко и других звезд диско-дачи.

Программа «Диск и дача». Мы проводим этот вечер. С нами в суббота, поэтому многие сейчас отдыхают, встречаются с друзьями, родственниками. А еще у нас ожидается встреча с лучшими артистами нашей страны. Причем не только в эфире, но и на долгожданном юбилейном шоу на фестивале «Удачные песни в Москве». В этом году «Радио Дача» отмечает свой юбилей. 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене Life Arena увидим Николая Баскова, Полину Гагарину, Олега Газманова и еще более 20 артистов. Такую встречу точно нельзя пропускать. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. А в эфире уже скоро послушаем хиты группы «На нам», Дмитрия Маликова и многие другие.

0: После таких слов хочется пожелать каждому из вас крепкого здоровья. Несмотря на продолжение лета, вероятность простыть высока. Тут нам и кондиционеры помогут, когда на улице за 30, и резкие смены температур. А еще желаем всем шикарного отдыха. Выходные продолжаются, поэтому завтра в нашем эфире программа «Песня года». Радиоверсия легендарного фестиваля страны каждые субботу и воскресенье в 15 часов по московскому времени. Ну а что касается ближайшего, уже скоро будем слушать хиты группы «Дискотека аварии» Жанны Фриске, Наташи Королевой, Владимира Высоцкого и многие другие.
1: Дачные объявления. Знает, как выращивают растения ученые, что современная наука говорит об удобрениях, как сделать так, чтобы получать невероятные урожаи.
2: Каждые выходные на радио «Дача» прямиком из своей лаборатории эксперт поделится самыми неожиданными и полезными знаниями о растениях.
1: Узнаем полезные советы от Михаила Журавлева, автора блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках».
2: Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30.
1: На волнах «Радиодача». Реклама. «Радиодача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. «Радиодача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: Музыка-праздник начнется в пятницу в 8 часов вечера по московскому времени.
1: 3 часа подряд в эфире только диско-хиты.
0: Это «Диско-дача».
1: До новых диско-встреч на Радио Дача.
0: На Радио Дача.
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, меня зовут Анастасия. Я звоню из города Подольск. Хочу поздравить с днем рождения свою любимую подружку Наталью. Пожелать ей всего хорошего и счастья. Дачи у моря и море удачи. Сказать, как я ее крепко-крепко люблю и целую. И желаю ей всего-всего хорошего. Наташка, с днем рождения. И вставлю для тебя песню группы «Сцена Кардия». Верные друзья. Спасибо, радио удачи.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участники музыкального праздника.
0: Группа «Комбинация».

пожалуй, главный хит или визитная карточка прекрасной Пелагеи. Песня «Казак» на радиоудачу, которую вы также можете заказывать в нашем эфире и направлять своим родным и близким людям. Неважно, где они настроились на нашу волну. Прямой эфир можно слушать абсолютно везде, в любой точке планеты. А еще на сайте radioudacha.ru у нас дополнительные онлайн-каналы. В диск дачи «Песня года». Как видим, много музыки не бывает, особенно в выходные. Поэтому уже через короткую паузу слушаем хиты Ираклия, группы Любе, Марии Краймбрери и других любимых артистов радиодача.

Геракли в эфире. Радиодача – летний хит, который уже своим названием напоминает нам о том, что самый главный источник света всегда находится внутри каждого из нас. Ну и также о том, что с нами летом, причем уже вторая часть сезона. Успеваем отдыхать, загорать, а также принимать участие в акции «Лето сюрпризом». На сайте radiodacha.ru открыта регистрация. Здесь есть специальная страница. Загружайте фотографии своего отдыха и обязательно рассказывайте о том, что происходит на снимке. Ну а дальше ждем шикарные призы и билет в финал. 28 августа мы разыграем главный приз – два туристических путешествия на круизном лайнере из Сочи в Турцию. Все подробности и правила акции читайте на сайте radiodacha.ru для слушателей старше 18 лет. А вот уже для всех через короткую паузу песни Жени Белоусова, группы «Чай вдвоем» и не только.

0: Истерики и споры летом также имеют место быть, например, когда затрагивается тема отпуска, а точнее его организации. А еще есть темы, которые способны за несколько минут превратить спокойный семейный обед в настоящие дебаты. Кто-то спорит о политике, кто-то о футболе, а вот летом появляется особый повод для жарких обсуждений, и это окрошка. Одни уверены, что настоящая окрошка существует только на квасе, а другие готовы доказывать, что лучше кефира человечество еще ничего не придумало. Но здесь, конечно, выбор за вами. А вот с нами через короткую паузу следующие хиты. Дима Билана, Кати Лель, Мурата Насырова и многие другие. Меня зовут Сергей Черноусов. Всем приятной ночи в компании «Радио Дача».
1: Реклама. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести под выгодным условием. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик. Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Илья, и я из Москвы. Всем благополучия в семье. Не теряйте любовь. И я хочу заказать песню Михаила Шуфутинского. Спасибо, радио «Дача».
3: Дверь в твое сердце хлопнула громко. Больше ее не открыть. Я не знакомец, ты не знакомка. Как друг без друга прожить? Пусть равнодушие льется волнами, грусть и бежит водопад.

Радиодача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Дарите цветы вашим дамам каждый день. И им приятно, и вам не придется запоминать все праздничные даты.
0: Это радио «Дача».

шепчешь, фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? И почему-то каждая песня получается.

передача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 7763457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: встреча представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Михаил

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: В доме, где есть дети, тишина – повод для паники.
0: Это «Радио Дача».

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Олег Газманов.
2: А

Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.